Да, Микелунгум та сигалутунгли кугалх кат умьяклуку пилта. Упьякуглуки гнгам айо кучихка, мактхкиглуки, талихкиглуки, инахтхкиглуки лу. Ли кугалх кат литнаурат питклуку.

литнаурах пник тингуумаллхан насвагалуку куяавикарлуку таллааган асегалуниттаалиллхин куяавикарлуку куякнилу куллууканнеру таарлуку икааюрлута литнаурат ликкугааллхкаат тингууманнауп